0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.

0: 15:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.

0: Герой осум.
1: Антонис Канакис, Клед Моне и Јелена, седнес, You're Not Alone.